0: Тема попал. Тема попал.
1: Подпердос, не обсуд, там вопрос. Яйца болят.
0: Тема попал.
1: На опас.
2: Лавандос, подпердос, не обсуд, там вопрос.
0: Тема
1: попал.
0: Тема попал.
1: На опас. На опас. На опас.
3: Пачка попирос.
4: Хуй. Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Ты, блядь, чё? Охуела!

Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля? Отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля! Куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

0: мне права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.
1: Гидравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Хочешь веселиться,
2: бодриться,
1: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать партирать.

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Одно, две, три, сто. Честит праздник на всички. Всички на дансинга. А сега? Тяка манга. Тепала манга. Тепушта манга. Леле стар манга. Аки тук е долара, аки тук е евро, аки тук е порше.

0: тебе страшен сын. Страшен сын. Эти си ключевы тут буршету и бегай по-брзу, бегай, бегай. Страшен сын. Край.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Сеньор,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: меня!
1: Бросай нахуй, ты работа!

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

еще пизды был. Я лично никогда не скажу водке до свидания.

0: Сани. С обеда витамины. В свободное время гоняю баскетбол и забрасываю яд и очковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки. Ха. Да, они же как морковки. Да. Кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки. Кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке. Кроссовки как морковки. Лучшая обновка.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
2: блядь. Влад Савельев, камон, Майнкрафт, Вы любите Майнкрафт так же, как и я, то я респектую просто вам, друзья. Игра создана всего одним человеком, но она объединила всю планету. Возьми и посмотри тренды сейчас в Ютубе, и ты поймешь буквально все за минуту. Шедевр был выпущен в 2009 году, но кто-то скажет, что я плету ерунду. Майнкрафт — это целый огромный мир, и если ты в нем, то ты непобедим. Часы в майне проходят очень быстро, и вот ты уже понимаешь, что пора ложиться. Но огромный мир продолжает манить к себе, и однажды ты понимаешь, что ты завис в игре. Ночь вообще крутой программист и мужик, и не думал, что ее креатив станет так велик. Если ты до сих пор не понимаешь мои строки, то сядь за комп, загугли, и ты будешь в шоке. Заходи в Майнкрафт, и перед тобой целый мир. Крафтишь, творишь, и вот ты уже устраиваешь пир. Камон, Савельич in the house. Майнкрафт.
3: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
4: Йоу-йоу-йоу. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98.

0: игроки в Battlefield — это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

вчера, да. А пожелай ты мне пуха не бера, да. А пожелай ты мне пуха не бера, да. А пожелай ты мне пуха не бера, да.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Девчонки, раздевайтесь, с парнями поебайтесь, как много пива водки, сейчас бухнем. Бухнем, будем отрываться, круто все у нас путем. Того, кому не нравится, нахер убьем. Ебемся и бухаем, друг друга обкончаем. Давайте развлекаться, сейчас бухнем. Пиздато и прикольно, немножечко отстойно, но это мы поправим, сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Немного поебемся, немного попьем. Друг другом тоже трах-трах. Девчонки поебутся, парнями поебутся. Сейчас бухнем. Потом, когда напьемся, когда мы поебемся, мы будем отсыпаться. А сейчас бухнем. Эй, оу! Бухнем. Эй, оу. Бухнем. Эй, оу. Бухнем. Эй, оу. Бухнем.

0: я на первое хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас до хуевой кислоты, чтоб в толчке подохли вы от гнойной блевоты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебался, пидорас
0: прикинет.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Олег Бочаров. Стрим стая. Я не попадаю. Криса. Аферизм. Гочи стример. Аферист. Гочи стример. Крисаус. Рубран. Эй, йоу! Я! Yo, устая крыса, да ну факет, да пристизес. Stand up, please, go to your crazy, migo. What's up, I'm for go to your peace, in the glass, and I drink cocaine. Use you to peace, freestyle music, то есть стены не будет, как маленький ключик. Он дружит, классно, биту берет в руки, как классный Доротанос. Уэртен и прочее, мама, грация, прего, чуре, папа, люди, кура. Bet you can need it, fuck us after place, you just wrote to me.

0: ворота, это паспая. Лакированная, она так греем дышит, папир из нета воняет до сорта у тебя, когда мы голос сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью попить, 10 славе говорю тебе, пригласил меня сюда, эй, да. Ты догони меня с самого утра, 5:25. Гочи стример, стример, я не знаю, что это за слово стример, стример, но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать, кола-кола. Бьется самба, утро набито, так туха, обоснутая, прошу, парнишка, да. На районе уважали тебя, закрывая глаза, горькие слезы у меня на щеках. Распишите на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

жить, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

хуёчку. Хуёчка. Я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Hello, ladies. I'm the best.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: А, подожди.

0: Я люблю брат! Я люблю хэви метал!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Ае, ае, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп. Йоу, ну ты красавчик. Федя Кетчуп, а не какой-то Вася, мне 6 лет. Я совсем не Масик, я Квасик Ку-ку-гоу. И собираю школу, и в первый класс пойду совсем скоро. Ну а теперь припевчик, братья мои. Федя Кетчуп, Федя Кетчуп.

0: Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Рэп-баттл в Майнкрафте. Зомби.

0: Нет, это ошибка. Стоп. Каждые дома. Ну, подходит. Спрашивает, как дела? Говорю, хорошо. Взрываю. И вот и все. Твое время уже давно прошло. Вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы криперы полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим, мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно, любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно, но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, MC-скелет, я вам сегодня буду учинять вред. Вы крутые? Нет, вы просто обычный варибет. Я крутой, вы будете стрелять, да. Я всегда своим луком, никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Вы будете все гореть, ваш скелет лучше, я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву, мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас как-то все равно, здесь эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы зачете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, в очень крутом мы мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему, убивать, взять мясо. Но он тоже прям ни за что. Вот, потягаться может только бро, любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший

всей попсы красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песней, иначе не твори добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь, и умрет в корчах она.

воины света и воины добра, наша главная цель и наша мечта. Россия, Россия, чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия, Россия.

нахуй.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: What the fuck? What the fucking shit, man? What the fuck? Yeah. What the fucking shit, man? What the fuck? Здоров, камрад, это Савельев Влад. Ты зашел на мой канал, и я этому рад. Я пишу видосы довольно давно. Кто назовет меня хуесосом, тот сам говно. Может, ты посетил мой стрим, но ты не проникся им. То зайди еще, и ты поймешь почти все. Я в Ютубе пилю видосы довольно давно. Если ты ими проникся, то ты хочешь еще. Вы хотите обжоров, влогов и покатушек. Это будет все, но не ради пиздюшек. Я делаю это от души, и поэтому мои видосы так хороши. Братья, камрады, уважение и респект. Влад Савельев in the house, what the fucking shit? What the fuck?
2: Я мужик был. Я мужиком.
3: Сынёк,
2: я подохну. Я мужиком подохну.

0: диджей.
1: У меня играет
0: Дичок.
1: Ебан.
2: Ну, я сам мясо не ем.
3: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делает, все равно.

0: голосовал!
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: мелодию металла. Тяжелый рок, тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Тяжелый рок, тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Чат пизды, ну, а не хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой, дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля.

засудь меня, любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай, сейчас тебе ёбну, бля. Для профилактики, вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было, я же советовал, я же тебе...

0: кольца охуевшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал, что получила коза охуевшая. Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Петрович намотан на вал.

закрутила, жизнь потрепала довольно нехило. Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду, смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О-о-о, Петрович, спасибо, жалко, конечно.

0: по улице домой и внезапно под арестом осой.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапафон. Я выше чувств, ебли отношений. Инстинкт

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Всем респект, ёбаный.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
3: Сеньор,
2: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
4: Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Подрачи, подрачи, пидоро, банды джи, слезли из моих рук. Я подрачил, подрачил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друг. Верил в успех, но канча по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрачил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрачи, будет тепло, лишь проникают хуи в наши очко. Белые пидора надо мной или во мне, ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы» и всем пидорам отзвониться, быть на телефоне, сказать на громкой, я нахую вертел. На тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш, нахуй иди. Прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе.

Чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий, вонючий,

Мне стали поклоняться, и все стало из стали. Вокруг и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес. Я демон, я бес.

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

сердце метка. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

заметка. Эта девочка-фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка-фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка-фемка.

0: немка, поехавшая, упоротая, глупая девочка Фемка.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

я про два. Поехали, моя про два.

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. Четыре встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон.

тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотенку кузов. Плевать им всем, что люди не дюжат. Маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мама не видит. Ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмовая сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

У меня душа мертвая, она словно небеса. Насрали на тебя, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок, и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал, и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть у

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен, ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Но какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Я знаю, здесь дорожки забью.
1: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя.
0: Если я проголосуешь демократию любя.
1: Нам все равно, что ты скажешь, мудак. Мы с президентом думаем так. Нам все равно, что ты скажешь, мудак. Мы с президентом думаем так.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы! С вами Влад Савельев! Я подрубаю стрим на Ютубе или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой геймстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры, антифаны напротив хотят меня задеть, но тем не менее я искренне уважаю и люблю вас всех. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем как всегда зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стримы — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много баек и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Белый пушистый стрим — это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер-стример, и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрад, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимна трубать? Ведь уже пора с вами лайф-общение включать. Не спрашиваю, сколько будет длиться прямой эфир. Я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу! Йоу!
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем. И не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала с самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь, если тебе она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить. И по-любому, ты кому-то нужен тут.

Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дел Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

legend to my dad for teaching me everything.

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно.

0: потом вы уже зовете это домом.
1: Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, чё-чё нет авторитета. 2 и 12.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сынёк,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Блядь, как же мне хуёво, парни.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: какого-то там говна.
1: Президент хороший, а ты говно.

я хочу растоптать вас ногами сапожищ, набивая под нос.

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Сона! Пиздец! Сона! И пиздец! Тут Андрей Нога!
1: И Борис Пивко!
0: Группа Шальные! Короче, стоят два стула! На одном пики точеные, на другом хуи дроченые.
1: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
0: Всем блатным!
1: Блатным!
0: Песня зло!

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

я книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на соне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Сейчас

0: Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука, ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Дегравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Это Зе-Свитер, это супер-свитер, это, сука, Зе-Свитер, это Зе-Свитер, это супер-свитер, это супер-свитер, это...

я тебя сейчас обосу. Я б сказал в 95-м году, а пока, дружок, ступай. И таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд мой. Он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на Кукан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на Кукан.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Я обосрался от перехваченного у магистрали буррито. Сижу на очке, вокруг стучат

0: деньги на цвале.
1: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а?
2: Так, значит, аккорды первые такие.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
3: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов.

Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.

Е. Икс, икс, икс, те, блять, те, тента сил, я. Е. Спонвая, мунвая, Миговая, чпики, чмурая, Ширли гон, это мунвай, Алифа, санига, соба, мая. Спонвай, мунвай, Миговая, чпики, чмурая.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабеске елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу аль сценару эль пульсу. Уеда. Аеме эста густанду масте. Todos mis sentidos van pendos mas esto hay camarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aire para te acuisco mi

0: despacito. Quiero ver para tu piero, quiero tu ritmo. Querías mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, hasta provocar tus gritos. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта касал гритен ай бандито. Пора ке ми селю секал де канчито. Пасиста, сесиста, суаве псересита. Нас вамас пегандо пакито. А пакито кель енсемес от бока. Кель тус лагерас фаворита. Пасиста, сасиста, суаве псувиста. Нос вамос пегандо пакито, пакито. Аста провокатор тус гритас. И ке оли дес ту апельсино. Деспасито.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Блин, помогите мне минус. Не могу научиться, короче, полностью.

0: короче, стоял в грозу под дождем.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Одно лицо. Да ну и к черту! Пойдем лучше я пасеку тебе покажу. Пойдем, Валера. Пойдем, Валера. Не помнишь, значит. Не помнишь.

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусают. Будь хоть президент Америки. Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека.

Пасека, пасека, пасека, у меня есть пасека, пасека, пасека.

0: Вот так.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
0: Вот так.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бываю

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

утки, не помню ни одной спокойной минутки. В мыслях у меня умереть бы поскорее, знаешь зачем, чтобы быть рядом с ней. И захожу я в ванну, набираю воду, порежу себе вены и попаду к Богу, а ты, отец, сверху.

дверь, раздался голос твой. Я кинул лезвие и бросился к двери. Ты что-то нежно мне сказала, в моем сердце остался этот лишь момент.

дети. Я один иду по улицам темным. Душа моя стонет, и шаг учит скромный. Слезы пролиты, и в лужах отражение разбитого сердца стал мишенью я.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Выборы, выборы!

Гляди с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху? Люди идут на войну, ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника. Сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Хоу.
1: Не гуглят.
0: Хай.
1: Не гуглят.
0: Не умею по-другому.
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Добби Фрэш.

0: такое? Горите сколько них, чтобы знать, что нам делать, как жить. Есть ведь Божий закон ведь, и есть президент. Остальные можно пески добить. Смело, только строгий пост, истинная вера.
1: Научит вас, подонков, как и сколько жить.
0: Только строгий пост, и истинная вера.

Бой! Истинная

0: поехали.
1: А вам нравится, что миром правит сатана?
2: Миром?
1: Сатана.
0: Нет.
1: Он был ангел, стал сатаной.
0: Нет.
1: А, я знаю это.
2: Миром...
1: Сатана?
2: Миром не правит сатана.
1: Сатана правит миром.
2: Нет.
1: Ну, я говорю, извини. Миром правит сатана.
2: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
1: Сатана сила.
2: Слабак,
1: а
2: он.
1: Слабый.
2: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
1: А ты, я думаю, что он сила еще.
2: Нифига. Человек
1: когда
2: сила.
1: Бог возьмет силу,
2: человек
1: сатана
2: сила.
1: Умрет.
2: Я говорю, человек сила.
1: Вот так.
2: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
1: Он был ангел-паразит, это... он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
3: Ну ладно, это ж люди там.
1: Иисус Христос хороший был человек.
2: Ну, Иисус Христос, конечно.
1: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение это человека в обществе.
2: Библия это... написана была вот. до Иисуса Христа.
1: Нет, он сам.
2: Вы просто историю плохо знаете. Ну, вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана. И предписано, что появится Иисус Христос.
1: 3000 лет.
2: Не
1: 3000 лет.
2: 8000.
1: 3000. Нет, все ерунда.
4: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Семинар! Да ладно!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: А. Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

плотниках. Я читаю рэп везде. Там, где мне не дают по пизде. Я читаю его везде. Там, где не дают по пизде.

0: я пидорас!
1: В руки пусти! В руки пусти!
0: Да я рэпер! Да я пидорас!
1: В руки пусти! В руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться! Ханста! Я Амахасл! Я Амахасл, блядь!

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Всем привет, друзья. С вами...

второму нечто большее. Надеюсь, ты понимаешь, я о чем. Классное чувство под названием «любовь», когда вы понимаете друг друга.

ухаживай, уважай. Каждый хочет понимания и ласки, плюс добра желай. Сохрани это чувство в себе, иначе будет пропасть с той единственной, которая отдала тебе свою молодость. В обычной повседневной жизни будь также адекватным. От этого будет не только другим, но и тебе приятно. Я пишу этот трек, и мне сейчас 35. Не успел оглянуться, и вот уже 45. Сори, братан, я не пытаюсь тебя учить, как жить. Я сам, возможно, в прошлом хотел бы что-то изменить. Да, этот трек пропитан лирикой, философией, я знаю. Но смысл вышесказанного я и себе понимаю.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Podfm.ru представляет

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Годам улетел, блядь!

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

день. Это жесть. За полтинник купили бухло. Виноградный день и в говно.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько да.

Давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты, я и ты, грязные животные. Так что пусть творят разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают за фильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотенью так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой. Ты...

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Отсыпь на забивку.
1: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг долг. Эй, Джангла, ой-е-ой-е-ой-е. Я знаю, кто ты, е-е.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
3: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а? Решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идиот, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты, говно, жопа.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дигелька. Я люблю вас!

стабильность. Я из деревни. Я люблю родину. Я лидер. Двигай телом. Даешь процветание. Я люблю Октябрьский. Йоу-йоу. Я лидер.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее, смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета и между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни, когда уж взойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но не

же не верить, как же жить, как же жить нам, как же жить нам всем тогда. Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда, не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода, и не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст, тонок нас не выдержит он нас. Друг предаст, любимая продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет, по дороге сходишь, что поток тебя сойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю, нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет.

безработная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй? Ты ты... Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь! Чего нахуй?

0: отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Я забор

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в двери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уёбище!

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Украина всю свою все свое существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй пять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину нас! Да вы что, у меня дед убил трех украинцев! В том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму, знаешь? Сука, блядь! Я тебя в рот ебал, твою семью, нахуй! Русские!

Звездочка упала на мою ладонь, миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Говорили люди, как бы не хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить нет, хорошо, завтра выжить тоже хорошо. Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно. Сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо. Сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо. Все равно, что есть, что было, все равно.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Желтые бананы растут на дереве, а дерево растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные.

0: еще их куплю.
1: Дигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
2: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
2: Понял.
3: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» хорошее название. Если граждане хорошие, то и оборона хорошая.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей ебан.

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: Акустическая техно. Акустическая техно. И поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти. Какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова. Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, туп-туп, тупидо, туп-туп, тупидо, тупой как, дрова. Тупой как дрова. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко баба Карло ha deciso di impararlo. Экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, экко, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Тупой, тупой, тупой. Экко, тупой. Экко, тупой. Ecco, tu poi, ecco, ecco, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa il napilnik, ecco, Baba Carlo ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, ha presa, vzik vzik, ha presa, vzik vzik, ha presa, vzik vzik, ha presa, vzik vzik, ha presa, vzik vzik, mužik vzik, mužik vzik, mužik vzik, vzik, mužik vzik, vzik, mužik vzik, vzik, mužik vzik, vzik, tupoj kak drava.
4: Извините, товарищ. Псой Короленко.
3: Акустическая техно.
4: Псой Короленко и группа Единый. И группа Единый.
3: Я и Гармоха.
4: Тупой как дрова.
3: Как дрова.
4: Короленко.
3: Да.
4: Стиль лох.
5: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
6: Сука, твою мать!

0: носом, трусь от него носом. Сука, блядь, тает, тает.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Oh, yeah.

0: был, я мужик был, я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: loves them all.
1: Digravil FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

пройдись по яну с Долгорукова до Пушки. До Маяковки, а после не доползешь. Везде попробовав пивка с соленой сушкой,

Ты, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверским потом догонимся отменно. Там у ларька, он здесь совсем недалеко. За эти бабки ваши раки стали раком. А на креветки эти тоже наплевать. В меню и все, братан, ну нету хека с майком. Чё, по бокалу? Да пойдем, ядрёна мать. Сейчас

0: отдохнуть, не пернуть все до предела. Затянулись, ахуй ты хотела. Эх, где же вы, мои нулевые? Мы все будто бы в гробу, но живые. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все там в ФСБ охуели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать героем культуры. Не дыхнуть, не пернуть, жопа приплы. Эту яму мы себе сами рыли, эти стены мы себе сами клали и тянули лыбы на наебали. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все в отделика протрезвели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать героем культуры. Ни свободы, ни прогресса, пиздосы, лишь сосут страну кровососы, а народ пухает, ждет вакцинаций и растет гул полицейских оваций. А народ бухает, ждет вакцинации и растет гул полицейских оваций. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все в отделе покрасинели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать министром культуры. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все там в ФСБ охуели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать министром культуры.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, похуй сосы. Танкисты,
2: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, хуй сосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы.
2: Ты клоун, блядь, ёбаный.
1: Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Ты клоун, блядь,
1: ёбаный. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты,
2: пидорасы. Ты, блядь, у тебя мозгов нихуя нету. Нахуя ты хуйней занимаешься, а?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?
1: Евгений, Евгений, пидорас.

0: Гени,
1: пидорас!
0: Я военком, Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: Танкисты, пидорасы,
1: танкисты,
0: долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы, танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы.

0: где?
1: MC Bentley здесь. Это новый трек. Про моего батю. Да, да, у меня...

0: Он работает.
1: Тигровиль FM нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем, пиво пьем, пьем, пьем, косяки, бля, продаем.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь, иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф, снюс моя жизнь. Снюс in my life. Когда с парнями у нас снюсик под губами, но мы не делимся, мы им облажаем сами. Когда со снюсом живой на фильм по вкусу, кино, машине, в театре, в унике под снюсом. Сидя дома, грущу, чего боюсь.

0: боятся.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс и малай.
2: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
3: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятикратку любая королева?
4: Это фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
5: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там от сисек возникает напряжение в штанах.

0: Давай расскажешь, что или кого ты любишь.
1: Что я люблю? Я люблю, когда птичками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, икру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем.

0: вкусу. Кино, машины, десятые вуники под плюсом. Сидя дома, душу чего боюсь? Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life.
1: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкий совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Бухтан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. Найдет вам...

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Бочка бас колбасит соло, колбасер по пояс голый.

Я там была счастлива. Что же? Что же?

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь.

брезгать у нас, как всегда, заебись. Неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стреляем.

пернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

как и что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает.

0: вот такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Отлично.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сеньор,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

и продавцы. Помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Смотрит как животное, смотрит как животное.

Неподвижно. Неподвижно смотрит, как животное. Дает на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное.

0: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
1: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: заканчиваем.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
3: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

супер-король ебучего мира. Пуля сосит дури, а светофоры, ну и хули. Самый клевый парень теперь, любая ляжа со мной в постель. Под капотом моим 1000 лошадок, у кого-то есть больше, не говори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок закипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете, об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня новая мадмуазель, и я нахожу новую, ведь я как кобель. С гламурной мадам ебусь на рассвете, на заднем сиденье, в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть пределы. 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то фуфлыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг. Открываю глаза и по

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

ты все хуевое скажешь про дверь, лучше сразу уебывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут все охуеть, и так было и будет, и в прошлом и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет, здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: про дверь на ноже ты очутишься. Хочешь, проверь, ты держи на замке свою сраную пасть, а не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и вездумай пиздеть, бля, получишь пизды. Наваляет пизды православная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

ожог цветом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер дувает, и никто не знает, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан Ганди. Канди, канди, не капитан Ганди. Я не люблю

но я же теперь как Кейт Мосс буду.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости, но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агент Шицуру. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор, выдал мою любовь.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
3: Нет,
1: все нормально. Я выдержу.
4: Простаивает мой станок для скрутки.

руках, вся зарплата на кармане, надоедает тушку варан. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молок и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно, когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы

0: полна дешевого хлеба, продуктовая корзина. Когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки. Когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Я мужиком. Я подохну.

0: автомобиля.
1: Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане. На любовном, любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой идти.
2: Эй, мой остров в океане, неоновой войне. Тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров. И вот видите.
2: Мой остров в океане,

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь.
2: Ну, конечно.
1: Ну, на. Я кусок борща. Кусок борща. Ва.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

мечтает быть пилотом. Очень смелый, видно, тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота.

будешь ломаться, козла заложу. Что жрет без прописки, всех бы я нахуй послал. Не сосет нам пиписки и не кушает кал. Для всех людей закон

галицкий улус. Когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой говорим. А Русня за это отжигает.

я из Подмосковья, еду поутру, и нихуя здоровья, менеджеру Mail.ru. Я мужик осиськи, как у Лары Крофт, к медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять, отъебите, суки, дайте пострелять, конченые твари, наконец один.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

как-то доебался не до тех. К сожалению, доебался не до тех. Ты прошла с порога твои.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги. Улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор Playboy'а. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель.
2: Пыш, пыш.
1: Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага. Приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.
3: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Сиджер, Аказевс, Дисмейка!
2: Гандон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь. Что твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. И отсосала мой хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
1: Дисмейка!
3: Перегони меня фейс-флоу. О, порвал вам анус, идите в жопу.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Почтальон Бэт. Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот. Только день начался.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну.
1: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Yeah, yeah. Come on. Yeah. Yeah.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Опа.

кучемером, чтобы прыгать по пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. У-у-у! У-у-у! А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, негр! О, май бро, ю блэк мамба! О! А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать.
1: Чёрт, негром,
0: негром стать.
1: Ау, ау, ай, обезьяй, обезьяй, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, ю негр. Оу, май бро, ю блэк. Ю блэк, май бро. You black!

0: А может просто не грам стать обезьянкой, бабуинщика маленькая, мартышка черненькая. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. О, не грам стать, не грам стать.
1: А мне далеко! Осуждаю, блядь! Осуждаю!

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, пока не сдох Иисус Христос. Молчи, Бог, и не

Иисуса, Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох, как сил, будь рад. Двигайся в системе, брат, ходи к нам. Причащайся, не стремайся, искупляйся, поднимайся и стремись по Иисусу.

0: слышишь, сука, никогда. Нам она пошла. По всю квартиру проникают, астафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в рамы Господу ходи. Сабок с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисусом за Россию ветеранов, против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажгем в нашем храме. Зажгем не по-детски. Поехали. Ну слой ебашит из колонна, градус повышаем. Выпиваем, выпиваем, богохулов опускаем. Героин по вене ставим, на танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию двигайся, пока не сдох. Как сил, будь и рад, двигайся в системе над. Ходи в храм, причащайся, не стремайся. Искупляйся, поднимайся и стремись. По Иисусу ты молись, танцуй и веселись. У нас все заебись.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

потому что дома скука. Пока член не отвалится, я

0: собаки, посторонние собаки, хоу-хоу, хоу-хоу. Каждая собака знает, что такое означает хоу-хоу, хоу-хоу, хоу-хоу.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Йо-йо-йо, раз-два.

0: Чуваки, погнали отсюда нахуй.
1: Что это? Что за Вася-то вообще?
0: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
1: Че, не продаёте, говорит?

0: прикольно Человеком-пауком.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум нет верёс, раз верю в трёхрубую девушку.

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь, как Маша у мертвя из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит.

0: это о творчестве.
1: Ты страшен, Михаил.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

подойди. Где-то я тебя видел. А нет, перепутал, бля. Нахуй, не знаю. Что ты одет? Больно модно для парня ты. Что за эмблема? Такая блатная, бля. На, поебалу. За модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля? На, хули дернулся. Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, я, бля, ёбнулся.

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день. Бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло. Наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

и даже 200, и, конечно, 300 лет. Все наденут шапки Фомас поголовно на земле. Людям свойственно такое, жить без шапок нам нельзя. Но за шапки я спрашиваю.

кибернетика и атом не заменят никогда самых лучших в мире шапок, а без шапок всем беда. Невозможно жить без крыльев, без волнения в крови.

0: Мы ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, остановка Димитрова, под магазином «Эколаз». Телефон 247-47-72.
1: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по добру, по хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и несбывшаяся мечта. Про волны мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
3: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
2: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметил. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Так и скажем, хую-ю, так и скажем, хую-ю, так и скажем, так и скажем, хую-ю, хую-ю, так и скажем, хую-ю, так и скажем, хую-ю, так и скажем, хую-ю, так и скажем, хую-ю, так и скажем, хую-ю.

0: Пова, похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Бля, Руссо. Воу-воу, знаю. Скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.
3: Будет.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Yeah!

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Let's go. Я пошел погулять с девочками, На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
2: Побольше денег.
1: Да. И я сел под гитару, начал песни петь,
2: Йоу, брат, я же ушел.
1: Да.

тощая белоногая. Монета с листвой, мать тебя трепетна.

такая была первая.

Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: заебись.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскидской. Тут люди пожаловались на...
1: Дигравиль ФМ. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами. Раз 10 пинают, ведут к холодильнику, все вынимают. А там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами. И лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. Нет, и вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули

0: нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой и не

Как ты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуёвой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такое разгребал.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играй,

проебал. Тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуево перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Это пристал. Атом сики сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу, нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
3: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Фотопленка коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондома контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой вскидываю зигу. Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь кинг-крим. Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе в Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально. На писюне прыщ.

Диману рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минусосами, аж на рейх пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой гоняю в угол. Ебал говна, то бишь на свае, привет, зая, скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король аэродром.

говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой тебе в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь бах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал упах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь бах. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты дрочнула не так, поебала бах. Нафиг вообще, я тебя нашел, мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках, а любовь говно, получай фигу.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Эй-йоу! МС Бентли!
2: И МС Торрента!
3: И МС Крэс!
4: И МС Игоря!
2: Йоу, мэн, раз-два, раз-два, и поехали!
1: Мы качаем рэп! Это наш рэп! Эй-йоу! Мы поем рэп про Данила! Моего врага! Эй-йоу!
3: И мой враг тоже! Данил, будешь драться еще раз, получишь от нас в глаз! Здесь Бентли! Я делаю хип-хоп с друзьями! И нас тут четверо, и говорим Данилу, отвали! Еще раз получи от нас глаз! Потом этот трек, слушай! Плее после рэперска кучи. Лучше присядь на карты, слушай дядю Бентли, и будешь крутым.

0: а то сейчас получишь в глаз. Данил, последний раз ты получишь сейчас в глаз.
1: Мы делаем лучший фоп с друзьями, пробная запись у нас с пацанами. Данил, ты читаешь не с нами, и даже не с другими пацанами. А мы с девчонками улетим на Майами, а ваши девчонки останутся с вами.

0: попробуй меня перечитать. И узнаешь, как я зачитаю свой трек. Я позорю тебя, и ты будешь ко мне. Ты читаешь не по-рэперски. Я закончу свой мир, я закончу свой рай. Я закончу этот трек и пройду в финал. Вы оцените мой трек, что Данил фуфло. Ты последний раз получишь глаз.
1: В этот раз мы дадим тебе в глаз, в тот раз мы не дали тебе в глаз. Потому что мы класс, но мы не просто класс. Мы супер класс, а ты, Данил, ты далеко не от нас. И даже не супер класс, но мы знаем одно, что ты длинное фуфло. И не только длинное фуфло, и все чмо, и все чмыри горят в огне. Моя группа Феодал. Я злой.
2: Вам читала группа Феодал. Эй-йо, эй-йо.
3: Ты больше не найдешь, как я.
0: Я закончил свой рэп, я закончил свой рэп, я закончил свой рэп. Это была группа Феодал.
4: Мы закончили свой трек!
1: Здесь были MC Bentley
0: и MC Торрента,
1: MC Крэс
3: и MC Игорян.
1: Тут были Феодал.
5: Я был мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

У меня один знакомый рокер захлебнулся в собственной блевотине. А в жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Вся суть рока в этом!

0: Тибой, Тибой у микрофона. Это фристайл, Тибой, с тобой, Тибой, с тобой.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Chromatic Productions. It was set up.

0: This is the kind of girl.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёном, я сейчас всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёном, меч я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёном, меч я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Discover new music at kexp.org.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Я без хорошего пера не жил на воле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хлусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле фасон ломая, твой лефарту с брошкой ласкового мая. Весь май

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, твое порвалочко.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Что ты за мать?

все отдам. За ласковое слово тарелку щей тебе.

0: Челик просто умер, он просто упал.
1: Ни один не нажал!
0: Ни один не прожал!
1: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
0: Ни один не нажал!
1: Ни один не прожал!
0: Я попал? Я попал?
2: Отлично!
3: Я мужик был! Я мужиком!
2: Синьо,
3: я подохну! Я мужиком подохну!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сафин Лар, Дасаев, Ренат, Хамат Вичулпан. Ментимер Шаймиев.

0: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдулина Софья, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сайфин Лар, Дасаев, Ренат Хамат Вичулпан.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Больше никаких драк, только рэп.
3: Колбастер,
4: сосистер,
3: лейкопластер.

0: Грандмастер.
1: Грандмастер.
2: Сосистер.
3: Колбастер.
4: Грандмастер.
5: Гроссмейстер.
1: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
3: Колбастер.
2: Сосистер.
3: Лейкопластер.
1: Мама, я грандмастер.
4: Грандмастер.
1: Грандмастер.
4: Лейкопластер.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна, на их уебанских концертах, чтоб ее пидорасы торчки. А у меня на концертах скинули фанатье и качки, на их уебанских массовках козлы, пидорасы, торчки. А у меня на концертах скинули гопота и качки.

ты слышишь, нормальные парни уже собрались по дворам. На их уебанских тусовках по псам такие торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки. На их уебанских массовках по пса пидорасы торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутских массовках мажоры свинота торчки. А у меня на концертах скинные фанатьё и качки. На их уебанских тусовках жлобьё-бутланы дурачки. А у меня на концертах скинные гопа

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной, ветер осенний стучится в окно.

плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все.

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

космический сад.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Отойдите, пожалуйста, а то не видно. Отойди, отойди, в Ютубе нельзя людям.

тихо закрой глаза и растворится в безоблачной мгле. Она ему не нужна, чтоб убедиться в себе. Он только сможет ее попросить, она не может ему повзять. Под сердцем верно хранить свинца немую печать. Ать!

дорогой.

0: дорогой.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли, и на все готовы.

Это на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

хочется вскричать «Ура!» И же то, что мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины, люди текут, а гости ждут.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор,

почти 1000 возбужденных лялек. Ебашим мед, ебемся в жопы и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрелы в воздух, адский замет.

0: Ёлки, хер длинный, I don't like, нига, блять, I don't like. Don't like,
1: a snitch, nigga, that's that shit I... Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Гейскин, Гейскин, шахты не пройдут. Гейскин, Гейскин, ёбрь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Гейскин, Гейскин, достает гандон. Шесть без остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым гейскинам! Гейскин, Гейскин,

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Могу сложить.

твой нож разберется! Твой нож разберется! Твой нож разберется! Интернационалисты шоу-бизнес!

Твой нос разберется! Твой нос разберется! Твой нос разберется!

Для сварки в мастерских отыскали место. Для практических занятий тренажер купили. На занятия все бегут покурить.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

если есть еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. На долбеке только заказывать, да. Это принципиально.

0: в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Герман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышцы гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики. Руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

остаточный след. Или может это мощный, как в книжках, кислотный флешбэк. Или злой наночерв поселился и танцует в мозгах моих тверк. Согласен, русская мистика.

Тигровиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну. Yeah.

Меня на тот взгляд, который нас лечит. Я не нужен страх, который нас калечит. Я не

0: Слышу голос твой, и вижу твои губы. Я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте. Теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе...

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и сорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни. Все время забываю.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Я питаюсь каждый день, каждый день. Есть еду совсем не лень, есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда.

0: тебя я съем сейчас.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. Ответьте, крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты, разобью ебало и разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу, но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне.

0: уничтожу, сука. И пидорась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь. Я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. И если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
0: Пацаны, всем пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

птичьи мозги, и куриные мозги, и петушиные мозги, и масляная головушка, и шелковые носки, и шерстяные носки, и ХБ носки, и новые решения от скуки и носки. Стихи и проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то-то все, и все, все, все, это еще не все. А вот и вольте-ка посмотреть на этот остров, где все у нас есть. И розовые бантики, и нек,

средства от гриппа, и средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, ибо все, и то да все, и все, это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, где-то он есть. И Ахафис, Эликсу, Эдмунду Чендержинскому, и гибны Леониду, или чуть не Кандержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная защита для всех ребят, и

0: Я мужиком был.
1: Сережа,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

А чё ты всё ноешь, ущербный придурок? Соси своё пиво, соси свой окурок. Такое пиздатое время настало, что скоро от радости лопнет ебало. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли.

Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня разорвала их псина. Хочу, чтоб меня обшла.

0: номерком наебали. Хочу, чтоб продукты всегда дорожали. Хочу, чтоб давили, сажали, ебали. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли. И ходили, чтоб все с номерком наебали. Заебись!
1: Осторожно! Длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока он даст. И ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на тело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож.
1: Гейгравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: И, скупавшись в унитазе...
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

пидорас. И я в районе солнечном живу. И я люблю зеленую траву. Но пришла побочный хренотень.

0: пидорас!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Я переступ...

пройдут дожди. Жди меня, жди, когда пройдут дожди. Жди меня, жди. Вот и все.

0: наварен новый хит.
1: Аллах, Аллах, Аллах на битах. Я психопат, мой рэп это припадки. После курения пятки любого МС порву на

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак.

И почему рулетку смерти называют русский? Russian bot готов играть за American Dream. Немерен экшен по-любому, немерен экстрим. Все это плюс конкретный риск, и еще помножим на спецэффекты до сибирских морозов по коже. Пусть кто-то делает громкие дела как можно тише. Ты будешь делать то, что должен, ты должен выжить. Если заварить, то крутая будет каша. Весь город будет нашим, будет нашим. Не станут ли тебя любить или ненавидеть? Ты русский парень, и ты жмешь на ноту Liberty City. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian Boy, дядя Сэм, ну держись. Там это не тут, казано странит братва. Рублевка не Голливуд, Москва не Москва. Это же не водка, а Мальбург.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Нету СС, ни сна, ни дня, где

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Жрати, народище, масы, свет. Пузырные жопы, лихие дела. Я в ложу упал, чтоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить. Но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя Джаващев. Хай!

0: нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с

0: пепел и дым. Мы сами все дропнем, никто не съебется. Мы сами не жили, и вам не дадим. Мы сами не жили, и вам не дадим.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Шанхай.
1: Там здоровый тест, Шанхай. Я пельмень, пельмень.
2: Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
3: Ну не надо, но не сука.
2: Нафиг, Глеб.
1: Браток, покушать.
2: Хочешь, я насру?
1: Братишка.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Никогда не верь любви. За собой она поманит. Посулит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь. Вновь подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала.

0: каждого тебя так ждала, ты мечтой моей хрустальною угнала, тебя угнала, но что же нужно-то криминального? Я ждала, тебя так ждала, ты был мечтой моей хрустальною угнала, тебя угнала, но что же тут криминального?
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: МС Боров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой Боров, на биток стелю, нихуй на тупо отдыхаю, вести пулями каждый день. И не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой, Валерочка, я пожилой, старый гангстер, я читаю на биток, пожилой свой рэп.

тупыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовское 17-15, я пью Оболонь, и я отдыхаю, нихуево на падике.

0: я танцую. Все меня хотят, пожилого человека. Обнимают, за писюн трогают и отдыхают, бухают. Львовская 17-15 допивают, а потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит, а тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят, пожилого человека, пожилого Бивиса, ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят, пожилого человека. Я танцую и бухаю, львовское. И мне похуй, и мне похуй, я на падике тут тупо. Районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам развезу я тёлок, а потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я, рывасика. И мне похуй, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Диджей Бибасос.
2: Сегодня
1: хову насрал.
2: И завтра
1: хову насру. Лавандос на пас. Засрал его барабан. Пылает адский замес.
2: Связано
1: с поле чудес. Лавандос на пас. Лавандос.

0: отношения.
1: Хову насрал! Хову насру! Лавандос на пас! Засрал его барабан! Пылает адский замес! Поле чудес,

0: Лавандос на пас!
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: В майданутом Киеве воровали еду, воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили

0: Автопас. Белпророк Санбой.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно вообще.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
1: Синьо,
2: я подохну. Я мужиком подохну.

нахуй, и бачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на Чевроле в Тахо. Хуярю, впереди в багажнике гранатомет. Узбеки похуй нахуй, Чеберек захаваю, на Чевроле Тахо. Ебачу нахуй, узбек похуй нахуй, на Чевроле в Тахо.

Сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я чё-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошки. И крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крутить? Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла она в пизду. Тормозну на остановках, в чахана пойду пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впердю в багажнике гранатомет. Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

Бьет в голову, пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на Чевроле Тахо, хуяру, впердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, Чеберек захаваю, на Чевроле Тахо, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на Чевроле Тахо.

тебя плевать нос. Ты звездной ночью звездную решишь, ты с ней вопрос. Узнает край березовый, как вечен фон шмурдяк, как вермут.

0: This is piss!
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Попса заебись, и только попса надо спасать. Жизнь на земле, попса заебись.
1: А панк хуйня.
0: Панки сосать, панки сосать. Время придет, все ты поймешь. Панки сосут всем навсегда. Попса заебись, вперед попса. Панк хуйня, панк хуйня. Попса заебись, и только попса надо спасать.

0: Держи, держи.
1: Ну, что ты хочешь сказать мне?
0: Да, да,
1: а?
0: Да.
1: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
0: А я хочу здесь быть.
1: Я не хочу.
0: А я буду здесь.
1: Ты не будешь говорить?
0: Буду говорить.

идет такой, очень сильно непростой. Это кто идет такой с бородой? Не дает мне мирно жить, баб ебать и пиво пить, не о чем с ним даже поговорить. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал, нахую тебя видал.

0: суки, где аккумулятор? Мотоцикл, все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмудок, пидор гнойный. Жри, свинец.
1: Шагом марш отсюда, нахуй.
0: Все, что я могу сказать. А, ты сделал это, круто. А теперь иди сосать.
2: Пидоры меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
0: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.
3: Дигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Ой, жалак, зеленый такой сексуальный. Жалак, сумнотека, но свой неизменный. Айнану, кей ты? Пиздец, да, но свой, жалак. Нихуя себе, жалак, ты чё? Зеленый героин, да, жалак?

Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистил. Чисти, чисти, сука, вот. Чисти. Давай, чисти.

Пока.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев, пидорасы были греки. А троянцы, пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы. Под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?» Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала, каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов...

Люди слабнеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть. Словонные трэши, пищевые отходы, идеальные примеры, сперму, газ и дерьмо. Не только это проект.

Все это пизду, винтовка это праздник. Все это пизду, винтовка это праздник. Все это пизду, винтовка это праздник. Все это пизду, шифозные бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, винты, патриоты, костыли, ремни. Страшная поебень, поебень, поебень. Винтовка это праздник, все это пизду. Винтовка это праздник, все это пизду. Винтовка это праздник, все это пизду. Ах, винтовка это праздник, все это пизду.

0: звезду. Ты только это важный, вся эта звезда.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: У меня на хате

успех!

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

таких мой друг кирзачами по еблу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

зрелище и хлеб. А солдатский рэп — это чисто поеблу. Никаких панчей, просто тупо поеблу. Никаких йоу-йоу, просто

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Отдай мне мое сердце. Отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего. Не нужно больше слез, это обман. Обман наш мир и наши чувства. Не дави на жалость, этой буквы нет в моей душе. Не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец-то научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец-то научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку. Ты смеешься, что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность духу, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне в небо так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое, и таких как я еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так опостыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу, я отпущу. И ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те просмотры. Аспекты длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино, на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: я решила, ибо я так хочу. Я хочу, и из церкви украла свечу.
1: А я две.
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: православным сука. Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог доверчу как раз.
1: Православным Бог не указ.
0: А из президент я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старый его.
0: Это не как я праведниц, нет.
1: Нет,
0: православным Бог не указ.
1: Не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
4: Славный Бог не указ.
0: Мы с Владыкой как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь ебло, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ.
1: Сказал Бог до вечера как раз.
0: Православный Бог не указ.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на 6-м месте, замесил финалистов и опиздюлил. Его воспитатель, товарищ Бабурин, отвел в детскую комнату милиции. Примите чумазово, после чего к из колонии чувак не вылазил. 15 лет убил бомжа, и на малолетке был жестоко в туза наказан. Наш черный брат стал по масти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше

0: брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле. Черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле. Черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным другом. Полезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч лир болтовый час прочу, хоть и не под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модной мечтой он все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. Рэперок такой чистый. Ну вы в курсе, сука. Хаство с бичес, бля, мегапустер. Имидж модный придумал жит-продюсер. Но потанцовка женщина с усиками, сколя от стиля РНБ. Клипчики, сука, снимает, ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый горел. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэм из проекта Дом 2. У чувака связи, его брат. Даже в Белом доме уже Барак Обама тоже в подвалах кромсает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блять. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин, твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза. Торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик. Я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто закуй, обожрёшься дерьма.
1: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: На столе был пенал, Миша на него упал, съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял, Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки, Миша купил, пенальти пробил, не забил, Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал, и как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась. Ака 45-7.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Конечно, да.

0: великое хуло.
1: Он на всех же бережет.
0: Ради нас на смерть пойдет.
1: Не смей говно роптать.
2: Должен ты ему внимать.
1: Подкрестись и поклонись.
0: Он нас всех переживет.
2: Наш бессмертный президент.
1: От подарок нас спасет.
2: Наш бессмертный президент.
1: И крещеных разобьет.
2: Наш бессмертный президент.
1: Он же истинный облом.
2: Наш бессмертный президент.
1: Там не смотришь на него. Косорыло и хуйло. Улыбнись, перекрести.
0: Ему в ноги повали.
2: Ты не смей говно раздать.
1: Чтоб сказала твоя мать. Ему в ноги повали.
3: Все будет заебись.
0: Он нас всех переживет.
2: Наш бессмертный президент.
1: От деньги спасет.
2: Наш бессмертный президент.
1: И крещеных разобьет.
2: Наш бессмертный президент.
1: Он же истинный облом.
2: Наш бессмертный президент.
0: Ты
2: говно, не смей роптать!
1: Много у него врагов!
0: И крещеных мудаков!
1: Много у него забот!
0: И все больше года в год! И президент нас бережет! Ради нас на смерть пойдет!
1: А ты ропчешь на него!
3: Богомерзкое хуйло!
0: Он нас всех переживет!
2: Наш бессмертный президент!
1: От Израиля спасет!
2: Наш бессмертный президент!
1: Он единогласных разорвет!
3: Наш бессмертный президент!
1: Боже истинный
2: орло! Наш бессмертный президент!
1: Наш бессмертный президент! Наш бессмертный президент!
2: Наш бессмертный президент! Наш бессмертный президент!
3: И нас всех переживет!
0: И все будет заебись!
3: И нас всех переживет! И нас всех переживет! И нас всех переживет!
1: И нас всех переживет!
2: Наш бессмертный президент!
1: От Бандерса спасет!
2: Наш бессмертный президент!
1: И крещеных разобьет!
2: Наш бессмертный президент!
1: Он же истинный облом!
3: Наш бессмертный президент!
0: Он нас всех переживет!
2: Наш бессмертный президент!
4: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: That's because your troubles are all gone.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Ты под ягу делал бас, а под страйк писал хардбас. Ты под ягу делал бас, а под страйк писал хардбас.

Кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Кататься со мной на самом деле очень круто.

0: мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами! Что? Что? Что? Что? 24-й, стрелку не забудь! О, Федя! О, так тепло! О, Федя! О, мы с тобой! О, о, о, о!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Я банкир! У меня маленький хуй!

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна по теме. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, выше утром посрать. Волоса к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите все, этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль, с ее вонючей сракой совместил вонючий листояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размеры не главные. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
2: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти, это наш вагон.

чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас можешь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркологичный.

Нас все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня. Но это все, я сказал себе сейчас. Это наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Главное, чтобы у них на душе было заебись.
2: Ладно, сантура хорошая.

по-тихому могу кое-что это делать, когда не хожу. Но я ел не под колпаком.

0: дядя и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные. Такие жирные, блядь.

будем мы друг другу досаждать. Ты знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я

0: да.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Кому? Влад Савельев in the house. Поехали! GTA 5. Да не, сука, просто 5, бля. Ты любишь игры, и я тоже. Хоть по роже мы совсем не похожи. Ты не был в Америке, ну и хуй с ним. Блевани, если бухаешь, и хуй с ним. Ты ждешь Half-Life 3, и я тоже. Но что-то мне говорит, что они будут похожи. Как заебали постоянные апдейты доты. Хоть я и в ней не знаток, но все же. GTA 5. Самая пиздатая игра за все время, блядь. Походу, братан, ты не согласен со мной? Чувак, да у тебя что-то не то с головой. GTA это наше все. И мы ебашим постоянно в нее. Ах да, ты, может, любишь Skyrim? Я тоже, браток, GTA 5 не един. Влад Савельев in the house. Кому? Everybody, ёпта.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой. Так маленький принц возвращался домой. Маленький принц возвращался домой.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Попробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных

бездонье, безверебре. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ПКЧП, ППП.

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране, вот. Преддверие праздничного пира. И у свинцем на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас быть моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, калил культ личности моей. Екачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе, екачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, екачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Я качи пе. Пел пророк Санбой. Фух, хорошо.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Типа написано.

нравится любой. Скейт купил себе я свой. Мы всю ночь на скейтах удирали от ментов. Хуй поймает нас, кто, блядь, смог. Yeah.

все, блин, просто заебись. Смотри, не опасайся. Гитары, барабаны, скейты, бухло. Мы верхантри. Но вот нам, блядь, повезло. Мы в пар. Пошли, бухнули, было охуенно всем там нам. Веселый металл и рок. Играли мы, и каждый отрывался, кто как мог. Yeah!

0: пацанами мы орем. Запаслись, а мы бухло. Что еще для счастья надо нам? Мы все найдем. Мы в Беркантри. Всегда тут все путем. Yeah, motherfucker. Бар. Пиздатый бар. Гитары, барабаны зашибают по мозгам. Кто не любит это дело, тот сосет, пусть фак. А кто не хочет с нами отрываться, тот мудак. Yeah, чуваки. Хорош уже.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Сабатова. Я поднимаю свою рюмку с ёбаным пивом, я купаюсь в фонтане. Сабатова! Сабатова! Я ВДВшник рота Бадаусима, я ВДВ, у меня розовая берета, я из ВДВ, подали нахуй, за ВДВ, я поднимаю рюмку пива, за ВДВ, я поднимаю ёбаную кружку пива, блять, я бухаю, я купаюсь в фонтане и улыбаюсь, опа, а опа, а я ВДВ, блять, за ВДВ. Заводова! Я поднимаю ёбаную кружку пива, блять! Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228! Рота 228! ВДВ батальон! Заводова! Заводова! Я поднимаю бокал этого пива, блять! Я купаюсь в фонтане! Рота 228! Оп! Заводова! Заводова, блять! Заводова, нахуй ВДВ, я, блять! Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука, блядь. ВДВ!
1: Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

круг. Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусор разгребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и в венах закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу я в небе.

0: тебя купили. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное. Но только чёрт в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как уже репца стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Лишь тобой болен, лишь тобой болен я.

0: купили. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, Бахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выиграла в ратешник. И еще одно. Булат шлюха.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дед Мороз обещал снег и новогоднее настроение. В итоге 10-дневный запой и геморроя обострение. Плюс желудки и сварение. Запивал шампанским пельмени. Заплевал новогоднюю ель, протухло оливье, намазал икру на варенье. Вот подошел к концу год, пора подводить итоги. Вокруг пожелтевший снег, еле волочу ноги. Дороги, дороги, прочь невзгоды и тревоги. За праздничным столом бухие диалоги. Смятый туалетной бумаги вырезаю снежинки. Пригласил в гости Снегурочку, а пришла бомжиха. Расстегнул ширинку, начнется вечеринка. Дед Мороз под елкой пьяный танцевал лезгинку. На закуску мандаринки с бомжихи сняли стринки. Пасеньки без резинки изнасиловали дубинкой. Потом отпинали ботинками бомжиху в могилку. Самогон взяли на рынке, так и живем в глубинке. Потом салюты в небо, под ноги петарды. Вот такой вот Новый год. В рот мы его ебали. Сосульки падают с крыши у прохожих над головами. Страшнее гуков в Вьетнаме. Вокруг все огнями пылает. На утро дикий сушняк, пол полторашки кислого пива. А вчера все было ништяк, атмосферно и красиво. От бомжихи воняет псины, чья-то кровь или кончина. Ароматы праздника от мандарина до заразной урины. Смятые банки консервов погуляли от души. Отпиздили соседа, покурили анаши. Нахуярились водяры, заблевали, блять, весь пол. Вот такой вот, сука, праздник, вот такой, бля, Новый год. Вот такой вот Новый год, ёпта.
1: Скоро Новый год, это типа праздничный праздник. Ты получишь свои подарки, если не совсем проказник. Я же принимаю только от судьбы подношения, но кто-то нагадил в карму. Поэтому сам своей жизнью правлю, и у меня нет с собой никаких разночтений. Мы стоим на пороге великих открытий Балтики и охоты в Падике. А помнишь, как ехал поезд ночью во Владик? Слышишь этот колокольный звон? Или это бой курантов? Мне так не хватает транков или антидепрессантов. Кому не скажи, прозвучит страшно. 2023 уходит неспешно в прошлое, собирая воспоминаний крошки. Вспомни, был ли этот мир обоссанным и продажным всегда, или это началось буквально вчера. А ведь еще пару лет и не встанет елда, а потом отвалятся яйца и не останется вообще нихера. А меж тем молодые снега ложатся на почву, как в твои мозги проникают мысли неспешные. И такие же длинные ночи являют сон разума и чудовищ, порождающих действия грешные, и тонкая ниточка жизни хвостом виляет. Скажи, зачем тебе все эти глупости? Ты лучше свою жизнь в соцсети пасти. Не давай своим чувствам повода, оставляй только чувство вечного голода, дабы задобрить демонические сущности, они внутри каждого из нас. Все это не важно в сущности, но повторяю я это из раза в раз. Мысль ложится легко, как снег, и минут пять до Нового года. Пусть в сотни морей впадают тысячи рек, но не перейти их просто так вброд. Совершай все обряды праведные, верь в пришествие, но помни Иуду. В голове есть идеи зловредные, но я их воплощать не буду. Все ебучее царство теней скоро в блуде погрязнет финально. И не нужно тут думать фатально, просто стало немного темней. Но когда-то забрежет рассвет, ведь иначе и быть не могло. Сколько бы нам ни крутили кассет, все заранее предрешено. Волжский соляк взлетает, как як.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

ты ходишь, как чмо в смотках мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится, это неправильно.

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся еще быть задроченным? Крепкие парни в спортивных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие.

В спортивных костюмах покажут тебе образец и пример. Только крепкие парни в спортивных костюмах не смирятся со злом, не приняв строгих мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых типажей.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Я от страха себя отучал постепенно, я отрекся от всех мелочей бытовых, и теперь каждый вечер на эту арену

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний. Собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек. Как пельмешек безликий. Долговой вещмешок. Хуярил синий дым, исполнял ошок. Я показывал ей пенис в скверике. Зазывал ее на берег. Но тебе хуй кто поверит. Если пацана отъебать, он станет беременным. Или хотя бы с тонким намеком. Хуярить по селу далеко.

У нее в трусиках хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов прусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клит

0: жалюзой плывут кислотные облака и птичий гриб. Тщательно отмывал мой этаж Гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Безногий гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хуля, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрою. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.
1: Дигравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Минимум розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей. Да что же такое?

не будет такого. Это я говорю, соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки, от Россиюшки, блять, уберите вы руки, пацаны.

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит в ночь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я жду весны. На-на-на. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот это класс, вот этот час. И героин весной согреет нас. Вот это класс, да будет час. Най-на-на. Най-най-най-най.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.